спустя увидел я эту хижину. Она стояла посреди пустыни. Вокруг нее никого не было видно. Я остановился, выключил мотор.